0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внешний долг России снизился на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина, согласно которым долг нашей страны перед внешними кредиторами в период с марта по апрель сократился более чем на 4 миллиарда долларов, и такого значительного снижения не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что внешний долг России составляет 10% от ВВП, и страна его скоро погасит. Соединенные Штаты пересмотрят размещение своих войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, цель обзора заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз США. Хексет также отметил, что Вашингтон будет продолжать добиваться того, чтобы европейские союзники по НАТО играли ведущую роль в обеспечении безопасности континента. В России появится профессия «писатель». Согласно докладу Минцифры, на который ссылается РИА Новости, стандарт вступит в силу с 1 сентября. В документе говорится, что появление нового стандарта станет одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Добавлю, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира. Проведя 10 тысяч симуляций турнира после первого тура группового этапа, суперкомпьютер британской компании Opta пришел к выводу, что чемпионат с вероятностью почти 16% выиграет сборная Франции. Второе место, согласно расчетам, достанется Англии, чуть ниже шансы завоевать титул у действующих чемпионов сборной Аргентины. При этом Испания, которую суперкомпьютер называл фаворитом перед началом чемпионата, после ничьей с Кабо-Верде опустилась на четвертое место. Самый бюджетный отдых в Анапе этим летом по системе «Все включено» обойдется в 44 тысячи рублей. При этом основной массив бюджетных вариантов – это мини-гостиницы и гостевые дома – держится в коридоре 55-65 тысяч. Они предлагают трехразовое питание, напитки и скромный сервис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, проведя мониторинг туров на 7 ночей для двоих в отель системы «Все включено» без учета проезда. Отмечается также, что самый дорогой отдых в Анапе в формате «Ультра все включено» будет стоить 352 тысячи рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Внешний долг России снизился на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина, согласно которым долг нашей страны перед внешними кредиторами в период с марта по апрель сократился более чем на 4 миллиарда долларов, и такого значительного снижения не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что внешний долг России составляет 10% от ВВП, и страна его скоро погасит. Соединенные Штаты пересмотрят размещение своих войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, цель обзора заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз США. Хексет также отметил, что Вашингтон будет продолжать добиваться того, чтобы европейские союзники по НАТО играли ведущую роль в обеспечении безопасности континента. В России появится профессия «писатель». Согласно докладу Минцифры, на который ссылается РИА Новости, стандарт вступит в силу с 1 сентября. В документе говорится, что появление нового стандарта станет одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Добавлю, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира. Проведя 10 тысяч симуляций турнира после первого тура группового этапа, суперкомпьютер британской компании Opta пришел к выводу, что чемпионат с вероятностью почти 16% выиграет сборная Франции. Второе место, согласно расчетам, достанется Англии, чуть ниже шансы завоевать титул у действующих чемпионов сборной Аргентины. При этом Испания, которую суперкомпьютер называл фаворитом перед началом чемпионата, после ничьей с Кабо-Верде опустилась на четвертое место. Самый бюджетный отдых в Анапе этим летом по системе «Все включено» обойдется в 44 тысячи рублей. При этом основной массив бюджетных вариантов – это мини-гостиницы и гостевые дома – держится в коридоре 55-65 тысяч. Они предлагают трехразовое питание, напитки и скромный сервис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, проведя мониторинг туров на 7 ночей для двоих в отель системы «Все включено» без учета проезда. Отмечается также, что самый дорогой отдых в Анапе в формате «Ультра все включено» будет стоить 352 тысячи рублей.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожный.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, фонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
2: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
3: Чего, чего? Ты что?
2: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше. На кошках.
2: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проекты по поручениям власти.

0: Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что речь идет о двух законопроектах. Первый касается внесения изменений в налоговый кодекс, которые позволят сохранить установленные на этот год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. Второй законопроект о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок.
1: Мир.
0: Нефть в мире продолжает дешеветь. Согласно данным торгов, которые приводит «Коммерсант», баррель марки Brent стоит менее $77, и это самое низкое значение со 2 марта. Отмечается, что таким образом котировки реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиян опубликовал текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, который должен положить начало мирным переговорам. Документ включает 14 пунктов, среди них договоренности по прекращению огня, ядерной программе и экспорту нефти. Средний возраст работающих россиян составляет 44 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. При этом он уточнил, что показатель меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении средний возраст достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Платыгин также отметил, что демографические изменения продолжат влиять на рынок труда, и в ближайшие 15 лет численность населения старше трудоспособного возраста будет расти. Внедрение шахмат в школьную программу является правильным предложением, но это надо делать в рамках дополнительных занятий. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что нужны единые правила и методические рекомендации для того, чтобы процесс шел правильно. Добавлю, ранее внедрить шахматы в школьную программу предложил член Комитета Совета Федерации по социальной политике и шахматист Сергей Корякин. Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две картины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Внешний долг России снизился на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина, согласно которым долг нашей страны перед внешними кредиторами в период с марта по апрель сократился более чем на 4 миллиарда долларов, и такого значительного снижения не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что внешний долг России составляет 10% от ВВП, и страна его скоро погасит. Соединенные Штаты пересмотрят размещение своих войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, цель обзора заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз США. Хексет также отметил, что Вашингтон будет продолжать добиваться того, чтобы европейские союзники по НАТО играли ведущую роль в обеспечении безопасности континента. В России появится профессия «писатель». Согласно докладу Минцифры, на который ссылается РИА Новости, стандарт вступит в силу с 1 сентября. В документе говорится, что появление нового стандарта станет одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Добавлю, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира. Проведя 10 тысяч симуляций турнира после первого тура группового этапа, суперкомпьютер британской компании Opto пришел к выводу, что чемпионат с вероятностью почти 16% выиграет сборная Франции. Второе место, согласно расчетам, достанется Англии, чуть ниже шансы завоевать титул у действующих чемпионов сборной Аргентины. При этом Испания, которую суперкомпьютер называл фаворитом перед началом чемпионата, после ничьей с Кабо-Верде опустилась на четвертое место. Самый бюджетный отдых в Анапе этим летом по системе «Все включено» обойдется в 44 тысячи рублей. При этом основной массив бюджетных вариантов – это мини-гостиницы и гостевые дома – держится в коридоре 55-65 тысяч. Они предлагают трехразовое питание, напитки и скромный сервис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, проведя мониторинг туров на 7 ночей для двоих в отель системы «Все включено» без учета проезда. Отмечается также, что самый дорогой отдых в Анапе в формате «Ультра все включено» будет стоить 352 тысячи рублей.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Внешний долг России снизился на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина, согласно которым долг нашей страны перед внешними кредиторами в период с марта по апрель сократился более чем на 4 миллиарда долларов, и такого значительного снижения не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что внешний долг России составляет 10% от ВВП, и страна его скоро погасит. Соединенные Штаты пересмотрят размещение своих войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, цель обзора заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз США. Хексет также отметил, что Вашингтон будет продолжать добиваться того, чтобы европейские союзники по НАТО играли ведущую роль в обеспечении безопасности континента. В России появится профессия «писатель». Согласно докладу Минцифры, на который ссылается РИА Новости, стандарт вступит в силу с 1 сентября. В документе говорится, что появление нового стандарта станет одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Добавлю,

0: В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира. Проведя 10 тысяч симуляций турнира после первого тура группового этапа, суперкомпьютер британской компании Opta пришел к выводу, что чемпионат с вероятностью почти 16% выиграет сборная Франции. Второе место, согласно расчетам, достанется Англии, чуть ниже шансы завоевать титул у действующих чемпионов сборной Аргентины. При этом Испания, которую суперкомпьютер называл фаворитом перед началом чемпионата, после ничьи с Кабо-Верде опустилась на четвертое место. Самый бюджетный отдых в Анапе этим летом по системе «Все включено» обойдется в 44 тысячи рублей. При этом основной массив бюджетных вариантов – это мини-гостиницы и гостевые дома – держится в коридоре 55-65 тысяч. Они предлагают трехразовое питание, напитки и скромный сервис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, проведя мониторинг туров на 7 ночей для двоих в отель системы «Все включено» без учета проезда. Отмечается также, что самый дорогой отдых в Анапе в формате «Ультра все включено» будет стоить 352 тысячи рублей.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин. Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство Интерфакс. Напомню, днем ранее главы США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. По заявлениям американской стороны, танкеры и другие суда уже следуют через Ормузский пролив. Мировые цены на нефть начали снижаться.
0: Россия.
1: В Крыму подвели первые итоги действия ночного запрета на мототранспорт. За сутки полицейские изъяли почти 60 мопедов, мотоциклов и другой техники. Ее отправили на штрафстоянки. Всего инспекторы выявили 180 нарушений, причем большинство нарушителей не имели водительских прав, а каждый пятый оказался несовершеннолетним, сообщила крымское МВД. Напомню, что с 17 июня в Крыму действует временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и так далее в ночное время с 10 вечера до 6 утра.
0: Экология.
1: В Европе бьет рекорды популярности электромобилей. В минувшем мае каждый четвертый новый автомобиль работал на электричестве. А количество зарегистрированных электрокаров за год выросло на треть, до 212 тысяч машин, уточняет агентство Рейтер. Росту спроса, по данным экспертов, способствуют государственные субсидии, меры поддержки покупателей и рост цен на бензин, вызванный в том числе нарушением судоходства через Ормузский пролив.
0: Культура.
1: Пушкинский музей запускает новый выставочный тур по Сибири. Выставки, посвященные импрессионизму, пройдут в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. Там столичный музей представит работы Писаро, Сезана, Матисса, Леже и других знаменитых художников. Как пояснили организаторы, проект является продолжением сибирского тура импрессионистов, начатого в прошлом году. Однако теперь акцент сделан на том, как открытие французских мастеров переосмыслили художники из России.
0: Дороги.
1: Российский бренд Jayland расширяет модельный ряд. Вслед за кроссовером J6 компания представила автомобиль Jayland J7. Производство полного цикла налажено на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Агентство РБК называет машину перелицованным вариантом китайской модели JQ J7, адаптированным при этом к российским условиям. Цены и комплектации компания объявит позже. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин. Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство Интерфакс. Напомню, днем ранее главы США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. По заявлениям американской стороны, танкеры и другие суда уже следуют через Ормузский пролив. Мировые цены на нефть начали снижаться.
0: Россия.
1: В Крыму подвели первые итоги действия ночного запрета на мототранспорт. За сутки полицейские изъяли почти 60 мопедов, мотоциклов и другой техники. Ее отправили на штрафстоянки. Всего инспекторы выявили 180 нарушений, причем большинство нарушителей не имели водительских прав, а каждый пятый оказался несовершеннолетним, сообщила крымское МВД. Напомню, что с 17 июня в Крыму действует временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и так далее в ночное время с 10 вечера до 6 утра.
0: Экология.
1: В Европе бьет рекорды популярности электромобилей. В минувшем мае каждый четвертый новый автомобиль работал на электричестве. А количество зарегистрированных электрокаров за год выросло на треть, до 212 тысяч машин, уточняет агентство Рейтер. Росту спроса, по данным экспертов, способствуют государственные субсидии, меры поддержки покупателей и рост цен на бензин, вызванный в том числе нарушением судоходства через Ормузский пролив.
0: Культура.
1: Пушкинский музей запускает новый выставочный тур по Сибири. Выставки, посвященные импрессионизму, пройдут в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. Там столичный музей представит работы Писаро, Сезанна, Матисса, Леже и других знаменитых художников. Как выяснили организаторы, проект является продолжением сибирского тура импрессионистов, начатого в прошлом году. Однако теперь акцент сделан на том, как открытие французских мастеров переосмыслили художники из России.
0: Дороги.
1: Российский бренд Geont расширяет модельный ряд. Вслед за кроссовером J6 компания представила автомобиль Geont J7. Производство полного цикла намажено на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Агентство РБК называет машину перелицованным вариантом китайской модели JQ J7, адаптированным при этом к российским условиям. Цены и комплектации компания объявит позже. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе-спутнике Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Ранее такие технологии были доступны только США и Японии.
0: Мир.
1: В Ормузском проливе официально снижен уровень угрозы для судоходства. Британское управление морских торговых операций понизило его с критического до умеренного. Причиной стало подписание мирного меморандума между США и Ираном и последовавшее снятие американской морской блокады. При этом ведомство предупредило о возможном наличии минирования в проливе и сохраняющемся присутствии военных сил.
0: Новые технологии.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. Технологию внедрит национальная система платежных карт. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.
0: Мир.
1: Самой дорогой страной для жизни в Европе стала Дания. По итогам минувшего года цены в этой стране оказались на 40% выше средних. По еврозоне это следует из данных Евростата. Чуть уступили Дании в дороговизне жизни Ирландия и Люксембург, а вот в Болгарии и Польше стоимость товаров и услуг в прошлом году оказалась на треть с лишним ниже, чем в других государствах Евросоюза.
0: Дороги.
1: В России растет популярность подержанных китайских иномарок. Их доля в импорте машин с пробегом достигла 27%, подсчитало агентство «Автостат». Эксперты объяснили тренд тем, что такие машины хорошо знакомы рынку, имеют понятную стоимость обслуживания и высокий уровень доверия. Кроме того, укрепление рубля сделало ввоз подержанных машин из Китая выгодным, особенно если те подпадают под льготный утильсбор. Ранее в «Автостате» выяснили, что 7 из 10 автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет, а средний срок владения машиной вырос до 7,5 лет. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе-спутнике Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Ранее такие технологии были доступны только США и Японии.
0: Мир.
1: В Ормузском проливе официально снижен уровень угрозы для судоходства. Британское управление морских торговых операций понизило его с критического до умеренного. Причиной стало подписание мирного меморандума между США и Ираном и последовавшее снятие американской морской блокады. При этом ведомство предупредило о возможном наличии минирования в проливе и сохраняющемся присутствии военных сил.
0: Новые технологии.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. Технологию внедрит национальная система платежных карт. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.
0: Мир.
1: Самой дорогой страной для жизни в Европе стала Дания. По итогам минувшего года цены в этой стране оказались на 40% выше средних. По еврозоне это следует из данных Евростата. Чуть уступили Дании в дороговизне жизни Ирландия и Люксембург, а вот в Болгарии и Польше стоимость товаров и услуг в прошлом году оказалась на треть с лишним ниже, чем в других государствах Евросоюза.
0: Дороги.
1: В России растет популярность подержанных китайских иномарок. Их доля в импорте машин с пробегом достигла 27%, подсчитало агентство «Автостат». Эксперты объяснили тренд тем, что такие машины хорошо знакомы рынку, имеют понятную стоимость обслуживания и высокий уровень доверия. Кроме того, укрепление рубля сделало ввоз подержанных машин из Китая выгодным, особенно если те подпадают под льготный утильсбор. Ранее в «Автостате» выяснили, что 7 из 10 автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет, а средний срок владения машиной вырос до 7,5 лет. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин. Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство Интерфакс. Напомню, днем ранее главы США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. По заявлениям американской стороны, танкеры и другие суда уже следуют через Ормузский пролив. Мировые цены на нефть начали снижаться.
0: Россия.
1: В Крыму подвели первые итоги действия ночного запрета на мототранспорт. За сутки полицейские изъяли почти 60 мопедов, мотоциклов и другой техники и ее отправили на штрафстоянки. Всего инспекторы выявили 180 нарушений, причем большинство нарушителей не имели водительских прав, а каждый пятый оказался несовершеннолетним, сообщила крымское МВД. Напомню, что с 17 июня в Крыму действует временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и так далее в ночное время с 10 вечера до 6 утра.
0: Экология.
1: В Европе бьет рекорды популярности электромобилей. В минувшем мае каждый четвертый новый автомобиль работал на электричестве. А количество зарегистрированных электрокаров за год выросло на треть, до 212 тысяч машин, уточняет агентство Рейтер. Росту спроса, по данным экспертов, способствуют государственные субсидии, меры поддержки покупателей и рост цен на бензин, вызванный в том числе нарушением судоходства через Ормузский пролив.
0: Культура.
1: Пушкинский музей запускает новый выставочный тур по Сибири. Выставки, посвященные импрессионизму, пройдут в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. Там столичный музей представит работы Писаро, Сезанна, Матисса, Леже и других знаменитых художников. Как пояснили организаторы, проект является продолжением сибирского тура импрессионистов, начатого в прошлом году. Однако теперь акцент сделан на том, как открытие французских мастеров переосмыслили художники из России.
0: Дороги.
1: Российский бренд Jaywant расширяет модельный ряд. Вслед за кроссовером J6 компания представила автомобиль Jaywant J7. Производство полного цикла наважено на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Агентство РБК называет машину перелицованным вариантом китайской модели JQ J7, адаптированным при этом к российским условиям. Цены и комплектации компания объявит позже. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин. Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство Интерфакс. Напомню, днем ранее главы США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. По заявлениям американской стороны, танкеры и другие суда уже следуют через Ормузский пролив. Мировые цены на нефть начали снижаться.
0: Россия.
1: В Крыму подвели первые итоги действия ночного запрета на мототранспорт. За сутки полицейские изъяли почти 60 мопедов, мотоциклов и другой техники и ее отправили на штрафстоянки. Всего инспекторы выявили 180 нарушений, причем большинство нарушителей не имели водительских прав, а каждый пятый оказался несовершеннолетним, сообщило крымское МВД. Напомню, что с 17 июня в Крыму действует временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и так далее в ночное время с 10 вечера до 6 утра.
0: Экология.
1: В Европе бьет рекорды популярности электромобилей. В минувшем мае каждый четвертый новый автомобиль работал на электричестве. А количество зарегистрированных электрокаров за год выросло на треть, до 212 тысяч машин, уточняет агентство Рейтер. Росту спроса, по данным экспертов, способствуют государственные субсидии, меры поддержки покупателей и рост цен на бензин, вызванный в том числе нарушением судоходства через Ормузский пролив.
0: Культура.
1: Пушкинский музей запускает новый выставочный тур по Сибири. Выставки, посвященные импрессионизму, пройдут в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. Там столичный музей представит работы Писаро, Сезана, Матисса, Леже и других знаменитых художников. Как пояснили организаторы, проект является продолжением сибирского тура импрессионистов, начатого в прошлом году. Однако теперь акцент сделан на том, как открытие французских мастеров переосмыслили художники из России.
0: Дороги.
1: Российский бренд Jaywant расширяет модельный ряд. Вслед за кроссовером J6 компания представила автомобиль Jaywant J7. Производство полного цикла намажено на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Агентство РБК называет машину перелицованным вариантом китайской модели JQ J7, адаптированным при этом к российским условиям. Цены и комплектации компания объявит позже. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.
9: Я тебя

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе-спутнике Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ – от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Ранее такие технологии были доступны только США и Японии.
0: Мир.
1: В Ормузском проливе официально снижен уровень угрозы для судоходства. Британское управление морских торговых операций понизило его с критического до умеренного. Причиной стало подписание мирного меморандума между США и Ираном и последовавшее снятие американской морской блокады. При этом ведомство предупредило о возможном наличии минирования в проливе и сохраняющемся присутствии военных сил.
0: Новые технологии.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. Технологию внедрит национальная система платежных карт. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.
0: Мир.
1: Самой дорогой страной для жизни в Европе стала Дания. По итогам минувшего года цены в этой стране оказались на 40% выше средних. По еврозоне это следует из данных Евростата. Чуть уступили Дании в дороговизне жизни Ирландия и Люксембург, а вот в Болгарии и Польше стоимость товаров и услуг в прошлом году оказалась на треть с лишним ниже, чем в других государствах Евросоюза.
0: Дороги.
1: В России растет популярность подержанных китайских иномарок. Их доля в импорте машин с пробегом достигла 27%, подсчитало агентство «Автостат». Эксперты объяснили тренд тем, что такие машины хорошо знакомы рынку, имеют понятную стоимость обслуживания и высокий уровень доверия. Кроме того, укрепление рубля сделало ввоз подержанных машин из Китая выгодным, особенно если те подпадают под льготный утильсбор. Ранее в «Автостате» выяснили, что 7 из 10 автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет, а средний срок владения машиной вырос до 7,5 лет. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Лето! Теплее с летом на душе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе-спутнике Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Ранее такие технологии были доступны только США и Японии.
0: Мир.
1: В Ормузском проливе официально снижен уровень угрозы для судоходства. Британское управление морских торговых операций понизило его с критического до умеренного. Причиной стало подписание мирного меморандума между США и Ираном и последовавшее снятие американской морской блокады. При этом ведомство предупредило о возможном наличии минирования в проливе и сохраняющемся присутствии военных сил.
0: Новые технологии.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. Технологию внедрит национальная система платежных карт. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.
0: Мир.
1: Самой дорогой страной для жизни в Европе стала Дания. По итогам минувшего года цены в этой стране оказались на 40% выше средних. По еврозоне это следует из данных Евростата. Чуть уступили Дании в дороговизне жизни Ирландия и Люксембург, а вот в Болгарии и Польше стоимость товаров и услуг в прошлом году оказалась на треть с лишним ниже, чем в других государствах Евросоюза.
0: Дороги.
1: В России растет популярность подержанных китайских иномарок. Их доля в импорте машин с пробегом достигла 27%, подсчитало агентство «Автостат». Эксперты объяснили тренд тем, что такие машины хорошо знакомы рынку, имеют понятную стоимость обслуживания и высокий уровень доверия. Кроме того, укрепление рубля сделало ввоз подержанных машин из Китая выгодным, особенно если те подпадают под льготный утильсбор. Ранее в «Автостате» выяснили, что 7 из 10 автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет, а средний срок владения машиной вырос до 7,5 лет. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ. В ведомстве заявили, что индексация тарифов пройдет осенью с 1 октября, а не 1 июля, как сообщил ряд СМИ. Уровень роста стоимости платежей за коммуналку не превысит параметров, ранее утвержденных правительством, уточнила Федеральная антимонопольная служба. Она заверила, что возьмет под контроль процесс установления тарифов ЖКХ во всех регионах и станет исключать из расчетов необоснованные расходы.
0: Россия.
1: В России расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 сентября честным знаком станут маркировать творожные сырки. Сейчас их относят к кондитерским изделиям. Однако с начала осени творожные сырки станут маркировать как молочку. Одновременно вместо отслеживания каждой упаковки по отдельности, производители и продавцы станут передавать данные о партиях товара. Сначала новшество коснется товаров со сроком хранения более 40 суток, а с 1 марта будущего года всей остальной молочной продукции.
0: Новые технологии.
1: Компания «АвтоВАЗ» начала использовать машинное зрение на конвейере. Нейросети сравнивают данные на наклейке с гравировкой ВИН-номера, а также проверяют качество и целостность самой наклейки, что особенно важно для последующей постановки авто на учет в ГИБДД. Пока система внедрена для моделей «Лада», «Аура» и «Веста», однако в дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует использовать ее и на производстве других моделей.
0: Мир.
1: Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство «Интерфакс».
0: Транспорт.
1: Таксомоторные компании просят власти включить отрасль в новую транспортную стратегию России. Как пишет издание «Коммерсант», Общественный совет по развитию такси в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предлагает сделать этот вид транспорта отдельным направлением госполитики. Сейчас транспортная стратегия до 2036 года охватывает авиацию, железные дороги, метро и автобусы, но не учитывает услуги такси. Перевозчики отмечают, что оборот рынка превышает 1 000 000 000 рублей ежегодно, при этом таксомоторная отрасль, по мнению профильного общественного совета, остается вне системного госпланирования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ. В ведомстве заявили, что индексация тарифов пройдет осенью с 1 октября, а не 1 июля, как сообщил ряд СМИ. Уровень роста стоимости платежей за коммуналку не превысит параметров, ранее утвержденных правительством, уточнила Федеральная антимонопольная служба. Она заверила, что возьмет под контроль процесс установления тарифов ЖКХ во всех регионах и станет исключать из расчетов необоснованные расходы.
0: Россия.
1: В России расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 сентября честным знаком станут маркировать творожные сырки. Сейчас их относят к кондитерским изделиям. Однако с начала осени творожные сырки станут маркировать как молочку. Одновременно вместо отслеживания каждой упаковки по отдельности, производители и продавцы станут передавать данные о партиях товара. Сначала новшество коснется товаров со сроком хранения более 40 суток, а с 1 марта будущего года всей остальной молочной продукции.
0: Новые технологии.
1: Компания «АвтоВАЗ» начала использовать машинное зрение на конвейере. Нейросети сравнивают данные на наклейке с гравировкой ВИН-номера, а также проверяют качество и целостность самой наклейки, что особенно важно для последующей постановки авто на учет в ГИБДД. Пока система внедрена для моделей «Лада», «Аура» и «Веста», однако в дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует использовать ее и на производстве других моделей.
0: Мир.
1: Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов, об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство «Интерфакс».
0: Транспорт.
1: Таксомоторные компании просят власти включить отрасль в новую транспортную стратегию России. Как пишет издание «Коммерсант», Общественный совет по развитию такси в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предлагает сделать этот вид транспорта отдельным направлением госполитики. Сейчас транспортная стратегия до 2036 года охватывает авиацию, железные дороги, метро и автобусы, но не учитывает услуги такси. Перевозчики отмечают, что оборот рынка превышает 1 триллион рублей ежегодно, при этом таксомоторная отрасль, по мнению профильного общественного совета, остается вне системного госпланирования. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков, общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория.

0: территория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд — это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО — национальные приоритеты.
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: О главном.
1: Лидеры стран Евросоюза впервые согласовали продление санкций против России сразу на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года. Ранее ограничения продлевались каждые полгода. Решение было принято на саммите в Брюсселе, формально его утвердят на следующей неделе, пишет агентство Reuters. По его данным, все 27 стран Евросоюза впервые с декабря 2024 года поддержали совместную декларацию по Украине. При этом из-за позиции Венгрии из итогового заявления саммита убрали упоминание об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.
0: Технологии.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе спутники Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Первый агрегат, спроектированный с нуля, уже готов для проекта «Балтийский СПГ».
0: Россия.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. При этом планируется сохранить все привычные кэшбэки и программы лояльности, передают РИА Новости.
0: Культура.
1: Пушкинский музей запускает новый выставочный тур по Сибири, в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. Столичный музей представляет

0: показывает работы Писаро, Сезана, Матисса, Леже и других знаменитых художников. Проект является продолжением сибирского тура импрессионистов, начатого в прошлом году. Первая выездная экспозиция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроется в Кемерове 26 июня. В России официально начались продажи автомобилей возрожденного бренда «Волга». На рынок вышли сразу три модели. Это бизнес-седан S50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский K50. Как пишет российская газета, технические автомобили являются адаптированными для России моделями «Джили», но по более низкой цене. Производство их организовали в Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen. Дилерская сеть состоит примерно из 30 центров в ряде региональных столиц и в городах-миллионниках. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем полезно вождение и какая профессия опасней. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная специальность», «Музыкальные пристрастия» и «Вождение как лекарство». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании «Адзуна». Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных в России профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. Голландские ученые выяснили, что музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Сначала выяснили количество жанров и поджанров. Потом определили, кому какая музыка нравится. Работали с частотами, громкостью, предпочтениями. В общем, довольно солидное исследование. В итоге выяснилось, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. По-прежнему ничего не понятно. Ничего страшного, я тоже не понял. Зато с практическими выводами все гораздо проще. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. И самое главное, никаких новостей. А вот ученые Университета Колумбии в Соединенных Штатах доказали, что регулярное вождение автомобиля оказывает положительное влияние на здоровье людей. Это также способствует укреплению когнитивных функций мозга, защищает долгосрочную память от преждевременного старения. Более того, автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми, которые никогда не садились за руль. И еще. Люди с водительским стажем меньше реагируют на повседневные стрессы, быстрее принимают решения, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
2: Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: О главном.
1: Приемная кампания стартует в российских вузах. С 20 июня университеты начинают принимать документы тремя способами: через портал госуслуги, лично в приемных комиссиях или по почте. Одно из главных новшеств этой приемной кампании – дни тишины.

0: 3 и 7 августа. В эти дни выхода приказов о зачислении абитуриенты не смогут отозвать или изменить заявление через портал госуслуг. Также изменились правила целевого приема, квоты теперь устанавливаются с указанием конкретных заказчиков, вузов и образовательных программ.
1: Россия.
0: Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ. В ведомстве заявили, что индексация тарифов пройдет осенью с 1 октября, а не 1 июля, как сообщил ряд СМИ. Уровень роста стоимости платежей за коммуналку не превысит параметров, ранее утвержденных правительством, уточнила Федеральная антимонопольная служба. Она заверила, что возьмет под контроль процесс установления тарифов ЖКХ во всех регионах и станет исключать из расчетов необоснованные расходы. Зато с 1 июля АвтоВАЗ повысит зарплаты сотрудников. Индексация на 5% коснется всех категорий – рабочих, инженеров, специалистов и руководителей. Как отметили в профсоюзе АвтоВАЗа, решение принято с учетом текущей экономической ситуации. Добавлю, что в этом году российский автогигант отмечает свой 60-летний юбилей.
1: Мир.
0: Отменены запланированные на пятницу переговоры США и Ирана. Об этом официально заявило Министерство иностранных дел Швейцарии, принимающее встречу. Причины отмены мероприятий не уточняются. Встреча предполагала участие делегаций США и Ирана, а также посредников из Пакистана и Катара. Однако накануне американский вице-президент Джей Ди Венс, который должен был возглавить делегацию, свой вылет отменил. При этом Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, но дистанционно.
1: Транспорт.
0: Ограничения на полеты малой авиации и гражданских беспилотников вводятся в Московском регионе и еще 6 областях Центральной России. Речь о Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях. С 20 июня там запрещаются полеты спортивных и учебных аппаратов, частных одномоторных самолетов и другой легкой и сверхлегкой авиации, а также дронов. В обычном режиме продолжат летать пассажирские авиарейсы, а также воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С 1 июля изменится правило семейной ипотеки. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. В эту тему власти обсуждают с прошлого года. Вариант модернизации программы правительства должно выбрать до 1 июля. Среди обсуждаемых изменений – введение дифференцированной ставки в зависимости от числа детей и увеличение максимальной суммы кредита для семей, которые покупают квартиру площадью более 60 квадратных метров.
0: Россия.
1: Сейчас в России нет отечественных автоматов, но уже в следующем году планируют такой запустить. Об этом сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук в интервью российской газете. По его словам, работы идут по плану, уже есть опытный образец. До конца текущего года его разработку планируют полностью завершить. Далее модулю предстоят испытания и сертификация в Центробанке. Появление российского модуля ресайклинга позволит производителям выпускать банкоматы полностью из отечественных компонентов.

0: Аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение под видом официального антивируса из канала «Вестник киберполиции России», сообщает «Известия» со ссылкой на МВД. По данным ведомства, злоумышленники в своих сообщениях упоминают министерство и обещают пользователям функции проверки сайтов и защиту устройств. Отмечается, что похожую схему ранее фиксировали под видом продуктов других антивирусных компаний. В МВД подчеркнули, что подразделения министерства не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать какое-либо ПО через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники. Россиянам посоветовали скачивать приложение только из официальных магазинов и с ресурсов самих разработчиков. Туризм. Российские туристы все чаще выбирают поездки в Японию и бронируют авторские программы на месяцы вперед. На популярность направления влияют удобные стыковочные перелеты, более простая визовая процедура, укрепление рубля, а также расширение качественных туров по Японии. В мае турпоток из России в Японию увеличился почти на 30%. Сейчас туристы уже планируют поездки на Новый год и сезон цветения сакуры 2027 года. Вы слышали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: 1 июля изменится правило семейной ипотеки. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. В эту тему власти обсуждают с прошлого года. Вариант модернизации программы правительства должно выбрать до 1 июля. Среди обсуждаемых изменений – введение дифференцированной ставки в зависимости от числа детей и увеличение максимальной суммы кредита для семей, которые покупают квартиру площадью более 60 квадратных метров.
0: Россия.
1: Сейчас в России нет отечественных автоматов, но уже в следующем году планируют такой запустить. Об этом сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук в интервью российской газете. По его словам, работы идут по плану, уже есть опытный образец. До конца текущего года его разработку планируют полностью завершить. Далее модулю предстоят испытания и сертификация в Центробанке. Появление российского модуля ресайклинга позволит производителям выпускать банкоматы полностью из отечественных компонентов. Аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение под видом официального антивируса из канала «Вестник киберполиции России», сообщает «Известия» со ссылкой на МВД. По данным ведомства, злоумышленники в своих сообщениях упоминают министерство и обещают пользователям функции проверки сайтов и защиты устройств. Отмечается, что похожую схему ранее фиксировали под видом продуктов других антивирусных компаний. В МВД подчеркнули, что подразделения министерства не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать какое-либо ПО через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники. Россиянам посоветовали скачивать приложение только из официальных магазинов и с ресурсов самих разработчиков.
0: Туризм.
1: Российские туристы все чаще выбирают поездки в Японию и бронируют авторские программы на месяцы вперед. На популярность направления влияют удобные стыковочные перелеты, более простая визовая процедура, укрепление рубля, а также расширение качественных туров по Японии. В мае турпоток из России в Японию увеличился почти на 30%. Сейчас туристы уже планируют поездки на Новый год и сезон цветения сакуры 2027 года. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Информация о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что ежегодная индексация коммунальных тарифов будет проводиться с 1 октября. При этом уровень не превысит установленных предельных значений. ФАС также заявила, что будет контролировать формирование тарифов в регионах и исключать из расчетов необоснованные расходы при их выявлении.
0: Россия.
1: Каждая четвертая компания в России старается удерживать сотрудников-пенсионеров. Это следует из опроса сервиса «Суперджоп». Так, 37% компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Еще 36% работодателей берут пенсионеров на отдельные позиции. В основном их нанимают квалифицированными рабочими, инженерами, продавцами или менеджерами по продажам, а также водителями, врачами, уборщиками и охранниками. Разброс зарплат для сотрудников-пенсионеров зависит от рода деятельности и региона. Так, курьеру в Санкт-Петербурге предлагают от 45 тысяч рублей, а максимальная зарплата менеджера по продажам недвижимости в Московской области доходит до 120 тысяч рублей. Большинство россиян хотят покупать товары в соцсетях и мессенджерах в 1-2 клика без перехода на сайт продавца или маркетплейс. К таким выводам пришли по результатам исследования аналитического центра, пишет «Российская газета». В числе товаров, которые чаще покупают прямо из публикации за последний месяц – одежда, обувь, товары для дома и косметика. Для дальнейшего роста, как отмечают аналитики, решающим фактором станет не только удобство оформления заказа, но и прозрачность. Полная информация о товаре и продавце, понятная цена, условия доставки и возврата.
0: Транспорт.
1: Запах сырости в машине может говорить о бактериях в кондиционере. Со временем она создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, которые спустя время могут стать причиной респираторных заболеваний, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. Для очистки стоит использовать спецтовары, а в более сложных случаях систему нужно разбирать и промывать вручную. Проводить такую процедуру рекомендуется примерно раз в 1-2 года.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какой фестиваль примет в июле Суздальский Кремль, какие бланки надо заполнить перед перелетом на вьетнамский Фукуок и как без заморочек купить билет на поезд в Египте. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой фестиваль примет в июле Суздальский Кремль, какие бланки надо заполнить перед перелетом на вьетнамский Фукуок, и как без заморочек купить билет на поезд в Египте.
1: Добро пожаловать!
2: Летом слушать музыку лучше под открытым небом. Такую возможность предоставит в июле Суздаль, где пройдет второй летний фестиваль Дениса Мацуева. Крупнейший в России праздник классической музыки на открытом воздухе. Площадкой фестиваля станет Суздальский Кремль. На новой сцене состоятся 8 концертов академической и джазовой музыки. Насыщенную программу готовит к фестивалю Владимира Суздальский музей-заповедник. Экскурсии, литературные встречи, детские мастерские. Для семей с детьми будет работать детский центр «Дом». Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля.
1: Правило есть правило.
2: Вьетнамский остров Фукуок с начала лета принимает отдыхающих по новым правилам. Чтобы ускорить процедуру пропуска пассажиров в международном аэропорту острова, для них введена электронная регистрация на официальном иммиграционном портале страны. Как отмечает туристер, анкета, которую надо заполнить на сайте, имеет в том числе русскоязычную версию. Надо указать личные данные и свою логистику в ходе поездки, сведения об авиарейсах и название отеля на Фукуоке. Пройти регистрацию следует за 72 часа до прилета на вьетнамский остров. Процедура обязательна для всех, и кто с визами, и кто без.
1: Рельсы-шпалы.
2: Египет запустил онлайн-продажу железнодорожных билетов. И если раньше надо было стоять в очереди в кассу на вокзале и буквально выпрашивать недорогие места, в то время как тебе навязывали то, что подороже, то теперь все через официальный сайт и мобильное приложение национальных железных дорог Египта, а также через интерактивные терминалы самообслуживания на вокзалах. Вот только оплатить билеты картами МИР, Visa или MasterCard наших банков не удастся. Как советует портал Турпром, решить эту задачу помогут карты дружественных государств – Белоруссии, Казахстана либо Турции.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Ситуация с переговорами Ирана и США яснее не становится. МИД Швейцарии сообщил, что запланированные на пятницу 19 июня на швейцарском курорте Бургеншток переговоры между Тегераном и Вашингтоном не состоятся. При этом президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп в четверг подписали соглашение между странами дистанционно. Когда продолжатся переговоры, пока неизвестно. Контакты председателя Евросовета Антонио Кошты с представителями России вызвали неоднозначную реакцию в Европейском Союзе. Как утверждает газета «Политико», на саммите Евросоюза в Брюсселе выяснилось, что многие европейские лидеры не знали о контактах главы Евросовета с Москвой. Официально об этих контактах Антонио Кошты не сообщалось. Несколько европейских правительств крайне негативно отреагировали на раскрывшийся факт. В субботу 20 июня начинается приемная кампания в вузы. В пресс-службе Миноборнауки сообщили, что студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1 500 000 абитуриентов. Подать заявление и документы можно тремя способами – через госуслуги, лично или почтой. Об этом пишет «Интерфакс». В Думе разработали законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников. Сейчас соответствующая статья Уголовного кодекса применяется в случае побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Инициаторы предлагают распространить действие статьи на случаи, когда побои совершаются в отношении близкого человека, беременной женщины или человека, находящегося в беспомощном состоянии.
0: Транспорт.
1: В Новосибирске к фиксации нарушений со стороны самокатчиков подключили нейросеть. Отслеживающие устройства установили в двух местах. Система в реальном времени мониторит режим работы светофоров, распознает самокаты, определяет их госзнаки и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Все это снимается на видео и отсылается правоохранителям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ситуация с переговорами Ирана и США яснее не становится. МИД Швейцарии сообщил, что запланированные на пятницу 19 июня на швейцарском курорте Бургеншток переговоры между Тегераном и Вашингтоном не состоятся. При этом президенты Ирана и США Масуд Пезишкиан и Дональд Трамп в четверг подписали соглашение между странами дистанционно. Когда продолжатся переговоры, пока неизвестно. Контакты председателя Евросовета Антонио Кошты с представителями России вызвали неоднозначную реакцию в Европейском Союзе. Как утверждает газета «Политико», на саммите Евросоюза в Брюсселе выяснилось, что многие европейские лидеры не знали о контактах главы Евросовета с Москвой. Официально об этих контактах Антонио Кошты не сообщалось. Несколько европейских правительств крайне негативно отреагировали на раскрывшийся факт. В субботу 20 июня начинается приемная кампания в вузы. В пресс-службе Миноборнауки сообщили, что студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1 миллиона 500 тысяч абитуриентов. Подать заявление и документы можно тремя способами – через госуслуги, лично или почтой. Об этом пишет «Интерфакс». В Думе разработали законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников. Сейчас соответствующая статья Уголовного кодекса применяется в случае побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Инициаторы предлагают распространить действие статьи на случаи, когда побои совершаются в отношении близкого человека, беременной женщины или человека, находящегося в беспомощном состоянии.
2: Транспорт.
1: В Новосибирске к фиксации нарушений со стороны самокатчиков подключили нейросеть. Отслеживающие устройства установили в двух местах. Система в реальном времени мониторит режим работы светофоров, распознает самокаты, определяет их госзнаки и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Все это снимается на видео и отсылается правоохранителям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков. Общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом – до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд – это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру/6+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Такое решение было принято по итогам сегодняшнего заседания Совета директоров регулятора. Центробанк снижает ключевую ставку уже в 9-й раз подряд. Контакты Европы с Москвой – большой раздражитель для высших чинов ЕС. Как утверждает Bloomberg, главе Евросовета Антонио Кошти пришлось оправдываться перед лидерами Евросоюза за попытки установить контакты с Россией. Кошта в беседе с лидерами подчеркнул, что контакты были краткими, и его команда лишь вела подготовительную работу. Издание «Политико» сообщает, что Франция и Германия выступили против контактов в таком формате. Вашингтон и Киев взялись обсуждать заморозку конфликта по линии соприкосновения. Об этом пишет «Экономист». Предполагается прекращение огня в два этапа. Ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии, затем более широкое соглашение. По информации издания, неофициальные переговоры с Россией возобновились. Между Украиной и США ежедневно поддерживаются контакты. Чтобы сжечь калории, полученные от съеденного шашлыка, надо пройти до 6 километров. Об этом рассказали газете «Ру» эксперты. В стандартной порции шашлыка 150-200 граммов. Это от 270 до 400 килокалорий только за счет мяса. Если учесть соусы, хлеб и закуски, итоговая цифра еще выше. Для сжигания энергии в 300 килокалорий нужно пройти около 5-6 километров. Это 40-90 минут ходьбы, отметили специалисты.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ показал медицинские автомобили на базе моделей СКМ, М7 и М9. Публичная презентация состоялась в Петербурге в рамках Всероссийского научно-практического конгресса. Там также покажут серийную 5-местную медицинскую машину на базе «Лада Гранта Куб». Она массово поставляется для работы на станциях скорой помощи в различные регионы страны. Об этом сообщает издание «Известия». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Такое решение было принято по итогам сегодняшнего заседания Совета директоров регулятора. Центробанк снижает ключевую ставку уже в 9-й раз подряд. Контакты Европы с Москвой – большой раздражитель для высших чинов ЕС. Как утверждает Bloomberg, главе Евросовета Антонио Кошти пришлось оправдываться перед лидерами Евросоюза за попытки установить контакты с Россией. Кошти в беседе с лидерами подчеркнул, что контакты были краткими, и его команда лишь вела подготовительную работу. Издание «Политико» сообщает, что Франция и Германия выступили против контактов в таком формате. Вашингтон и Киев взялись обсуждать заморозку конфликта по линии соприкосновения. Об этом пишет «Экономист». Предполагается прекращение огня в два этапа. Ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии, затем более широкое соглашение. По информации издания, неофициальные переговоры с Россией возобновились. Между Украиной и США ежедневно поддерживаются контакты. Чтобы сжечь калории, полученные от съеденного шашлыка, надо пройти до 6 километров. Об этом рассказали газете «Ру» эксперты. В стандартной порции шашлыка 150-200 граммов. Это от 270 до 400 килокалорий только за счет мяса. Если учесть соусы, хлеб и закуски, итоговая цифра еще выше. Для сжигания энергии в 300 килокалорий нужно пройти около 5-6 километров. Это 40-90 минут ходьбы, отметили специалисты.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ показал медицинские автомобили на базе модели СКМ, М7 и М9. Публичная презентация состоялась в Петербурге в рамках Всероссийского научно-практического конгресса. Там также покажут серийную пятиместную медицинскую машину на базе «Лада Гранта Куб».

0: Она массово поставляется для работы на станциях скорой помощи в различные регионы страны. Об этом сообщает издание «Известия». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Швейцарии, которые должны были состояться 19 июня, были отложены из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщают Financial Times и CNN. Иран настаивает на прекращении боевых действий в Ливане. Израиль уже заявил, что не выведет свои войска из Ливана до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности страны. Сразу несколько стран ЕС подвергли критике контакты главы Евросовета Антонио Кошты с Москвой. Кошта пытался наладить связи с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Франция, Германия, Дания и Нидерланды считают, что сейчас неподходящее время для диалога с Москвой. О контактах Кошты с российской стороной европейские лидеры узнали из прессы. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ в июле. Ранее многие медиа написали, что тарифы на коммунальные услуги якобы вырастут с 1 июля. В службе напомнили, что в этом году индексация тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября, в среднем на 9,9%. Об этом сообщает Прима Медиа. Перед этим индексация была в январе на 1,7%. В Минздрав направлено предложение по установлению федерального стандарта оплаты труда для среднего и младшего медперсонала. Согласно инициативе, зарплата таких работников в государственных и муниципальных медицинских организациях должна составлять не менее 150% от среднемесячной заработной платы в регионе. Автор инициативы – депутат Сергей Миронов.
1: Транспорт.
0: Минтранс России готовит изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Ведомство внесет в правительство проект этих изменений до 1 ноября нынешнего года. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «Разработку новых правил в Минтрансе завершат до конца лета», — отметил Никитин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод, ты просто

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Переговоры Ирана и США в Швейцарии, которые должны были состояться 19 июня, были отложены из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщают Financial Times и CNN. Иран настаивает на прекращении боевых действий в Ливане. Израиль уже заявил, что не выведет свои войска из Ливана до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности страны. Сразу несколько стран ЕС подвергли критике контакты главы Евросовета Антонио Кошты с Москвой. Кошта пытался наладить связи с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Франция, Германия, Дания и Нидерланды считают, что сейчас неподходящее время для диалога с Москвой. О контактах Кошты с российской стороной европейские лидеры узнали из прессы. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ в июле. Ранее многие медиа написали, что тарифы на коммунальные услуги якобы вырастут с 1 июля. Службе напомнили, что в этом году индексация тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября, в среднем на 9,9%. Об этом сообщает Прима Медиа. Перед этим индексация была в январе на 1,7%. В Минздрав направлено предложение по установлению федерального стандарта оплаты труда для среднего и младшего медперсонала. Согласно инициативе, зарплата таких работников в государственных и муниципальных медицинских организациях должна составлять не менее 150% от среднемесячной заработной платы в регионе. Автор инициативы – депутат Сергей Миронов.
0: Транспорт.
1: Минтранс России готовит изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности.

0: Ведомство внесет в правительство проект этих изменений до 1 ноября нынешнего года. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «Разработку новых правил в Минтрансе завершат до конца лета», — отметил Никитин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна», «Романтика руля».

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

голос услышит, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Минобороны России заявили, что американские власти намеренно скрывали данные о биолабораториях по всему миру, в том числе на Украине. Такое заявление сделано после того, как российское ведомство изучило соответствующий отчет Национальной разведки США. Но

0: огонь выступает Иран. Он это ставит условием для мирного соглашения с Соединенными Штатами. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном пока не возобновлялись. Почти 60 пляжей Анапы уже оформили разрешение на начало пляжного сезона. Как сообщили в пресс-службе правительства России, получили все разрешительные документы 58 пляжей, еще 10 проходят экспертизу. На пострадавших от мазута пляжах курорта в настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка.
1: Транспорт.
0: На ближайшие дни назначены дополнительные ласточки между Москвой и Петербургом. Один поезд отправится из столицы 19 и 20 июня в 18:45 и прибудет в конечный пункт в 1:12. Другой стартует из Петербурга 20 и 21 июня в 10:20 и прибывает в Москву в 17:45. Первый поезд совершит остановки в Твери и Балагом, второй только в Балагом. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол,

завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Минобороны России заявили, что американские власти намеренно скрывали данные о биолабораториях по всему миру, в том числе на Украине. Такое заявление сделано после того, как российское ведомство изучило соответствующий отчет Национальной разведки США. На Украине зафиксированы завышенные объемы хранения возбудителей холеры, тулеремии и бруцеллеза в Институте Мечникова, который реконструируется при участии Вашингтона, подчеркнули в Минобороны России. В Европе готовятся вырулить на переговоры с Россией. Как заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, ЕС надо заранее определиться, с какими требованиями затем обращаться к Москве. Надо согласовать и уступки, а не только прекращение огня, считает Каллас. Ее слова приводит телерадиовещательная компания Эстонии ЕРР.
2: Мир.
1: Израиль опасается за свою безопасность и поэтому не будет выводить войска с приграничных территорий на юге Ливана. Об этом заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. За то, чтобы в Ливане был прекращен огонь, выступает Иран. Он это ставит условием для мирного соглашения с Соединенными Штатами. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном пока не возобновлялись. Почти 60 пляжей Анапы уже оформили разрешение на начало пляжного сезона. Как сообщили в пресс-службе правительства России, получили все разрешительные документы 58 пляжей, еще 10 проходят экспертизу. На пострадавших от мазута пляжах курорта в настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка.
2: Транспорт.
1: На ближайшие дни назначены дополнительные ласточки между Москвой и Петербургом. Один поезд отправится из столицы 19 и 20 июня в 18:45 и прибудет в конечный пункт в 1:12. Другой стартует из Петербурга 20 и 21 июня в 10:20 и прибывает в Москву в 17:45. Первый поезд совершит остановки в Твери и Балагом. Второй только в Балагом. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине. Об этом министр рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндиайе. На днях Bloomberg сообщала, что из-за влияния европейских политиков позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.
0: Мир.
1: Вьетнам вводит новые правила въезда. С 22 июня иностранцы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Заполнить карту следует за 72 часа до прилета во Вьетнам. Анкета доступна в том числе на русском языке. Генеральный прокурор Александр Гуцан поручил проверить авиакомпанию «Уральские авиалинии». В частности, на предмет исполнения перевозчикам законодательства о защите прав потребителей. Генпрокурор провел личный прием граждан в Екатеринбурге. На встрече прозвучали жалобы в отношении «Уральских авиалиний». Компания не возвращает деньги за сданные авиабилеты, требуя дополнительные документы. Об этом пишет «Российская газета». Британский премьер Кир Стармер отказался покидать свой пост и заявил о том, что будет бороться за власть.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине. Об этом министр рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алисон Диае. На днях Bloomberg сообщала, что из-за влияния европейских политиков позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.
0: Мир.
1: Вьетнам вводит новые правила въезда. С 22 июня иностранцы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Заполнить карту следует за 72 часа до прилета во Вьетнам. Анкета доступна в том числе на русском языке. Генеральный прокурор Александр Гуцан поручил проверить авиакомпанию «Уральские авиалинии», в частности, на предмет исполнения перевозчикам законодательства о защите прав потребителей. Генпрокурор провел личный прием граждан в Екатеринбурге. На встрече прозвучали жалобы в отношении «Уральских авиалиний». Компания не возвращает деньги за сданные авиабилеты, требуя дополнительные документы. Об этом пишет российская газета. Британский премьер Кир Стармер отказался покидать свой пост и заявил о том, что будет бороться за власть. Такое заявление глава правительства Британии сделал в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о возможной борьбе за лидерство в правящей либерийской партии. Напомню, ключевым соперником Стармера является мэр Большого Манчестера Энди Бернем.
0: Транспорт.
1: Обновленному УАЗ «Патриот» с дизельным мотором осталось пройти финальные испытания. На полигоне НАМИ машину проверяют на уровень шумности, вибраций, содержание вредных веществ в выхлопе, также проводят дорожные тесты. Ранее автомобиль успешно прошел серию зимних калибровочных тестов. Продажи обновленного «Патриота» начнутся не позднее третьего квартала нынешнего года. Об этом сообщает «Автоньюз». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков, общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом – до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд – это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к

0: настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Анна, я буду солнцем для вас и нарисую дорожку белую. И для вас прозвучит душевная песня о теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить нашего любимого дедушку из Пермского края, город Губаха, Зидина Александра Ивановича. С днем рождения! Дедушка лучший, самый родной, самый любимый и дорогой. Знай, что тебя обожают на свете лучшие внуки и лучшие дети. С праздником светлым тебя поздравляем. Счастья и радости много желаем. Много здоровья и долгих лет счастья. Пусть обойдут стороной ненастья. Мы поздравляем с днем рождения тебя. Радует жизнь, пускай день ото дня. Мы будем радовать и навещать, и не дадим мы дедуле скучать. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Я с Дорожное радио. Можете, пожалуйста, включить песню «Филипп Киркоров, я эту жизнь тебе отдал». И еще хочу передать привет своему папе Александру и маме Ольге. До свидания, Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Алексею, моему другу. Поставьте, пожалуйста, песню «18 мне уже». Руки вверх. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела, чтобы поздравили моего соседа с днем рождения. Желаю ему здоровья, счастья, благополучия. И поставьте песню «Ваенги». Желаем. Большое вам спасибо.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою жену Полтаву Игнатьевну с днем рождения. Любимая, огромного человеческого счастья, крепкого здоровья, терпения. Люблю тебя. Спасибо, Дорожного радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своей бабушке Татьяне. Поставьте, пожалуйста, песню Артура Пирожкова «Само собой». Спасибо, Дорожное радио.
2: Если хочешь танцевать,

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить моего мужа Артема Игоревича Трускова с днем рождения и пожелать ему здоровья, счастья и долгих, совместных, счастливых лет жизни со мной. Спасибо, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Антонова «20 лет спустя».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего отца с днем рождения. Пожелать ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья. Всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поблагодарить и поздравить папу, любимого. Папочка, самое главное, чтобы у тебя было здоровье. Мы тебя любим, твоя дочь и твой сын. И прими песню в подарок. Спасибо, Дорожное радио.
2: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Всегда хочется начать с благодарности за чудесную программу «Добрый вечер», за возможность поблагодарить наших родных и близких, друзей и знакомых, которые всегда поддерживают нас.

трудных жизненных ситуациях. Сегодня мы хотим порадовать нашу добрую, искреннюю подругу, трудолюбивую Лейганат, любимой песней. Пусть она поднимет ей настроение и укрепит веру в счастливое будущее. Всем нашим друзьям, родным и близким тоже сердечный, искренний привет и самые наилучшие пожелания. С любовью, Надежда Петровна и Анатолий Иванович.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Что ты рухнул на колени? И опять прости, прости. Я тебя раз простила. Прощения не будет. Теперь не проси. Ты врал, что хватит на двоих твоей любви. Слово не сдержал. В нашем темном омуте раздора несемся снова мы ко дну. Я не хочу с тобой больше ссор. Ты жалей себя, а я не утону. Не стерпелась, не слюбилась. Буду жить, бросаю эту тропиночку. В пустоту с детьми уйду. Для тебя исчезну, но в своей жизни не пропаду.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу заказать песню для моей жены Лены. У нее сегодня день рождения. Передаем привет от всей нашей огромной семьи. Счастья тебе, здоровья, всего-всего хорошего. Любим тебя. Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою подругу с днем рождения. Желаю ей всего-всего хорошего и чтобы дружба всегда была у нас. Спасибо, Дорожное радио, что вы у нас есть.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 19 июня. Отмечаю день рождения моя любимая внученька. Дорогой наш ангелочек, мы с дедушкой поздравляем тебя с твоим праздником. И от всей души желаем тебе успехов в учебе, счастья и всего самого-самого наилучшего. Что значит внуки для бабушки и деда? Надежда, радость, гордость и мечта. Тебе желаем, наша роднулька, лето, чтобы цвела и созревала твоя душа и красота. Будь ласковой, внимательной, задорной и старательной, веселой, игривой, любимой и счастливой. Учиться старайся и никогда трудностям не поддавайся. В подарок тебе песня. Огромное спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная специальность», «Музыкальные пристрастия» и «Вождение как лекарство». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании «Адзуна». Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных в России профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. Голландские ученые выяснили, что музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Сначала выяснили количество жанров и поджанров. Потом определили, кому какая музыка нравится. Работали с частотами, громкостью, предпочтениями. В общем, довольно солидное исследование. В итоге выяснилось, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. По-прежнему ничего не понятно. Ничего страшного, я тоже не понял. Зато с практическими выводами все гораздо проще. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. И самое главное, никаких новостей. А вот ученые Университета Колумбии в Соединенных Штатах доказали, что регулярное вождение автомобиля оказывает положительное влияние на здоровье людей. Это также способствует укреплению когнитивных функций мозга, защищает долгосрочную память от преждевременного старения. Более того, автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми, которые никогда не садились за руль. И еще. Люди с водительским стажем меньше реагируют на повседневные стрессы, быстрее принимают решения, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на фидбэк.

0: тебя.
1: Вы как относитесь к бракосочетанию?
2: Вообще-то положительно.
3: Не, я об этом думать еще рано.
1: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
3: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
1: Сибирь.

вообще не выйдет.

0: Простите, часовню тоже я позволил?
1: Если ты продавать, в 14 веке.
2: Сообразим трои, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Дискотека у Мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Европе определяются с форматом возможных переговоров с Москвой. Как сообщает ТАСС, для подготовки к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс предложил формат «пятерки». В консультациях с российской стороной предполагается участие Германии, Франции, Британии, Польши и Италии. Такой вариант лучше, чем «евротройка» Берлин-Париж-Лондон, отметил еврокомиссар. Сейчас искусственный интеллект не играет определяющую роль на рынке труда, но с годами будет происходить рост влияния этого фактора. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. Для некоторых компаний, которые умело используют искусственный интеллект, это повышает производительность труда, подчеркнула руководитель регулятора.
0: Россия.
1: В пилотном проекте по реформе уровней образования примут участие 17 вузов. 6 из них привлечены к инициативе еще в 2023 году. Это прописано в правиле пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования до 2029-2030 учебного года. Правило утверждено правительством. Напомню, Болонская система высшего образования заменяется на базовый, специализированный и профессиональный уровни обучения. Стартовали продажи нового модельного ряда «Возрожденной Волги». По сообщению пресс-службы марки, флагманский кроссовер «Волга К50» предлагается в трех версиях – «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив». Такие же варианты имеют среднеразмерный кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Каждая модель адаптирована к российским условиям и оснащена полным зимним пакетом. Продажи ведутся в дилерских центрах.
0: Транспорт.
1: В Стамбуле открыли новый участок метро, ведущий к аэропорту. До конца июля проезд по новой линии будет бесплатным. Ветка обеспечивает связь района Халкалы со Стамбульским международным аэропортом. Благодаря запуску нового участка метро время поездки до воздушной гавани составит около 30 минут. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов!

0: вышел на море.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

природе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: 1741 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поедем».

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
2: Если проснутся все сразу.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

безысходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.